0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

очках зажигалочка, грелочка. Хочется понежиться в твоих

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше.

Достаточно. Соедините ноги. Станьте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: не только для Леннона.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Мета.
1: Реклама.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. «Комета». Первое чеховское радио.

0: городе и районе 9.00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Комета. Первая чеховская

0: Радио. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Дейтару. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
0: Закрома Родины.
1: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме. Зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Латвии и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через 1/2 года после заключения. Для всех школьников полезно будет изучать информатику с 5 класса, но особенно важно это для тех, кто планирует сдавать по этому предмету ЕГЭ. Учебные пособия уже есть, они разработаны даже для учащихся 1-4 классов, причем содержание предмета на этих этапах включает основы программирования, заявил преподаватель МГТУ имени Баумана Владислав Попов. По его мнению, изучение основ программирования с 5 класса позволит школьникам углубить понимание предмета, а также станет важным этапом в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, на информатике можно уделить внимание освоению технологий искусственного интеллекта, к которым уже сегодня дети активно обращаются для обучения, считает специалист. И в завершении выпуска, стриминг «Пикок» объявил о планах выпустить сериал по кинофраншизе «Форсаж» и дал зеленый свет на производство проекта, о котором впервые заговорили в мае 26 года, пишет Variety. Звезда стритрейсерской франшизы Вин Дизель выступит исполнительным продюсером сериала, пока неизвестно, появится ли он в нем в качестве актера. «За последние 10 лет мы осознали, что фанаты хотят больше «Форсажа», хотят узнать больше о культовых персонажах и их историях. Все это время мы желали дождаться подходящего момента, чтобы зайти на территорию телевидения», — рассказал актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Замета. Первое чеховское радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили размер средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади на 4-й квартал года. Согласно соответствующему постановлению администрации округа, он составил 208 672 рубля. Именно эта величина будет использоваться муниципалитетом для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома семьям-участницам программы обеспечения доступным и комфортным жильем. Стоит отметить, что с начала года стоимость квадратного метра была пересмотрена дважды. В первом квартале она составляла 153 тысячи рублей, во втором – более 170. Таким образом, всего за несколько месяцев цена выросла на четверть. Педагог из Чехова стал лучшим в Подмосковье. После подведения итогов муниципального и регионального этапов конкурса профессионального мастерства звание «Учитель года» присвоено Александру Фомичеву, преподавателю английского языка гимназии номер 7. Диплом победителя ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии в Доме правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на первом заседании Мособлдумы и высоко оценил качество проведения выборов. Выборы показали высокую активность, теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, неформально реагировать на обращения, а вовремя решать проблемы и возвращаться к людям с результатом, сказал чиновник. И добавил, что основные приоритеты региональных властей – это поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь многодетным семьям, развитие школ, поликлиник, дорог и общественных пространств. Важно, чтобы депутаты продолжали работать непосредственно в округах и всегда были на связи с теми, кто их избрал, подчеркнул Воробьев. Стало известно, сколько готовы платить власти Чехова народным дружинникам. Положение о поощрении народных дружинников и материальном стимулировании их деятельности опубликовала администрация городского округа. Согласно его тексту, члены народных дружин будут получать от муниципалитета не только грамоты, но и денежные средства. Размер выплат напрямую зависит от количества отработанных часов из расчета 450 рублей за один час дежурства. При этом командиру дружины муниципалитет готов дополнительно к этой ставке платить еще по 15 тысяч рублей в месяц. Власти Чехова учредили нагрудный знак «Волонтер муниципального округа». Он является формой поощрения граждан, принимающих активное участие во всех направлениях добровольческой и волонтерской деятельности, а также тех, кто внес вклад в поддержку добровольческого движения, направленного на улучшение уровня жизни людей, говорится в постановлении, которое опубликовала администрация. Требования к кандидатам на получение знака довольно простые. Они должны жить в Чехове и иметь стаж добровольческой деятельности не менее 1 года.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Карета».
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма.
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
4: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
5: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
4: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите.
6: Полезный настрой с Анной Донрой.

0: по четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
2: Слушать, слышать. Радио, радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8 916 244 2044.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Между тем мы переходим в следующий час. После выпуска новостей встретимся. У меня уже есть звонок, поэтому до встречи в следующем часе. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира. До встречи после выпуска новостей в рабочий полдень.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади на четвертый квартал года. Согласно соответствующему постановлению администрации округа, он составил 208 672 рубля. Именно эта величина будет использоваться муниципалитетом для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома семьям-участницам программы обеспечения доступным и комфортным жильем. Стоит отметить, что с начала года стоимость квадратного метра была пересмотрена дважды. В первом квартале она составляла 153 тысячи рублей, во втором – более 170. Таким образом, всего за несколько месяцев цена выросла на четверть. Педагог из Чехова стал лучшим в Подмосковье. После подведения итогов муниципального и регионального этапов конкурса профессионального мастерства звание «Учитель года» присвоено Александру Фомичеву, преподавателю английского языка гимназии номер 7. Диплом победителя ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии в Доме правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на первом заседании Мособлдумы и высоко оценил качество проведения выборов. Выборы показали высокую активность, и теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, неформально реагировать на обращения, а вовремя решать проблемы и возвращаться к людям с результатом, сказал чиновник. И добавил, что основные приоритеты региональных властей – это поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь многодетным семьям, развитие школ, поликлиник, дорог и общественных пространств. Важно, чтобы депутаты продолжали работать непосредственно в округах и всегда были на связи с теми, кто их избрал, подчеркнул Воробьев. Стало известно, сколько готовы платить власти Чехова народным дружинникам. Положение о поощрении народных дружинников и материальном стимулировании их деятельности опубликовала администрация городского округа. Согласно его тексту, члены народных дружин будут получать от муниципалитета не только грамоты, но и денежные средства. Размер выплат напрямую зависит от количества отработанных часов из расчета 450 рублей за один час дежурства. При этом командиру дружины муниципалитет готов дополнительно к этой ставке платить еще по 15 тысяч рублей в месяц. Власти Чехова учредили нагрудный знак «Волонтер муниципального округа». Он является формой поощрения граждан, принимающих активное участие во всех направлениях добровольческой и волонтерской деятельности, а также тех, кто внес вклад в поддержку добровольческого движения, направленного на улучшение уровня жизни людей, говорится в постановлении, которое опубликовала администрация. Требования к кандидатам на получение знака довольно простые. Они должны жить в Чехове и иметь стаж добровольческой деятельности не менее одного года.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
6: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем...

0: Комета. Первое чеховское радио. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно перешел в следующий час. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, Бритни Спирс со своей веселенькой песенкой подвела меня именно к нужной теме, потому что клип был снят как раз по теме, про которую я хочу сказать. На песню «Упс» я сделал это снова. 5 октября в России отмечают День Учителя. День Учителя – праздник тех, кто формирует на будущее страны. Нашего поколения профессия педагога – это вообще не только передача знаний, по-моему, вот по всякому случаю, но и воспитание, и, конечно же, поддержка человека. Вот ежедневная работа с самыми различными характерами, настроениями и вообще все такое. Сегодня мы выражаем искреннюю признательность всем учителям их за их самоотверженный труд, мудрость, неравнодушие и, конечно же, терпение. Вот это сейчас, похоже, самое главное, да? Так что с Днем Учителя. Ну, а вы, уважаемые ученики, прислушивайтесь. Вам поможет это, так сказать, все в жизни, все советы, все дельные какие-то замечания. Прислушивайтесь, на самом деле. Сейчас вам кажется, что это все как-то так мимо ушей пролетает, но потом вы поймете о том, что, как бы, учителя, как говорится, плохому не научат. Итак, с Днем Учителя и две песни, которые я хочу посвятить нашим учителям.
0: Рабочий полдень на Комете.
2: Если ты такой умный, сядь на мое место и проведи урок. Завтра проверка району, поэтому все приходят в школьной форме. Так, я не поняла, сели звонок для учителя.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8-916-244-00-44.
4: Рабочий полдень на «Комете».
5: Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио.
1: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. У вас примерно 25 минут для того, чтобы присылать ваши заявки, поздравления и пожелания посредством СМС и мессенджера «Макс».

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень на Ковите.
3: Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-244-00-44.
3: Рабочий полдень на Ковите.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Рабочий полдень продолжается, между тем на часах 13:46, и что я хочу сказать, первый снег бывал и 5 октября выпадал, было и такое, было даже чуть раньше, ну в общем, что могу сказать, ожидаем первый снег, поскольку погода как бы такая неустойчивая, вроде сегодня теплее, завтра не знаю как, посмотрим, надо будет глянуть наш прогноз погоды под конец выпуска. И я пока перехожу к нашему радиокалендарю, скажу, что 5 октября 1962 года в Великобритании вышел первый сингл Beatles «Love Me Do». Ну, мне нравится вот эта песня, я как-то всегда смотрю эту песню с удовольствием, вот, поэтому песню написал Пол Маккартни, когда ему было 16 лет, да, и, в общем, прогульщиком он был, прогуливал школьные занятия. Вот. И потом Джон Леннон тут что-то там ему добавил в этой песне. И вот такая вот песенка получилась. Они в 58-м, что ли, 7-м году встретились. И вот так вот группа Beatles у них и получилась. Итак, Love Me Do. Дальше немного рекламы. Посмотрим сейчас в конце, думаю, прогноз погоды, какой действительно ожидать нам на этой неделе. Потому что, ну, кто знает. Хочу солнце, чтобы оно вернулось. Во всяком случае, многие этого хотят. Итак, Beatles и реклама.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Но прежде чем проститься, я хочу сказать, что это была группа «Европа» с новой пластинкой «Да прибудет безумие». Ну, в общем, да, безумия сейчас достаточно. Поэтому вот так вот назвала «Европа» свой новый альбом, который вышел 27 сентября. Что хочу сказать. 5 октября 1502 года Христофор Колумб открыл Коста-Рику. Вот, поэтому если есть возможность сегодня посмотреть костариканское телевидение, мы это сделаем. Вот, что еще? Что еще? Что еще? В Советском Союзе в 29 году в этот день в Ленинграде состоялся первый в Советском Союзе сеанс кино со звуком. До этого кино было немое, поэтому только, соответственно, с таперами, с пианиной показывали, с пианинами. Вот, поэтому что еще, что еще? Про Beatles я вам сказал. Кстати, 10 октября в клубе B1 будет слет битломанов. Приходите, там, по-моему, вечером будет концерт. На сегодня все. Я оставляю вас с группой Клюлис, композиция «Stumbling in the Cover».

вокалиста Нормана и Сузи Кватро. Желаю всем хорошей недели. Нам всем дотянуть, так как говорится, как обычно, эту неделю. Встретимся с вами в среду. Завтра беру законный выходной. И всем хорошего-хорошего, прихорошего настроения и хорошо отработать. Все, всем пока, до встречи в среду в программе «Рабочий полдень» и «Вечерний Чаков». С вами был Игорь, пока-пока.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот, включая бесплатное питание, проезд и другие. В том числе родители могут оформить налоговый вычет на платное обучение ребенка-очника, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет о возврате НДФЛ, причем сумма, с которой рассчитывается выплата, ограничивается 110 тысячами рублей на одного человека для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 тысяч рублей в пределах уплаченного налога, пояснил депутат. Также он напомнил о ряде льгот. Например, учащиеся младших классов имеют право на бесплатное питание. Иногда в регионах эту меру распространяют и на старшеклассников, которые входят в число льготников. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета «Ру». Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168, для транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей.

0: И в завершении выпуска охотники за Ноевым ковчегом из независимой исследовательской организации объявили, что подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%. Об этом пишет Daily Star. По словам исследователей, радиолокационное сканирование, похожее на гигантскую лодку формации Дюрюпинар в Турции, подтвердило, что она является рукотворным объектом. Руководитель Эндрю Джонс заявил, что исследования его команды полностью разрушили утверждение ученых, что формация является цельным блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки. Согласно Библии, у Ноева ковчега было три палубы. Я твердо верю, что формация Дюрюпинар представляет собой погребенные останки Ноева ковчега, заявил Джонс. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наш

0: 8-925-180-42. 8-925-180-42. Парикмахерская «Позитив».
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
3: Мысли часто уносят от важного и необходимого. И начинаются лень и прокрастинация. Когда выветривается смысл, и нам сложно взять себя в руки. Кстати, классный выход. Записать все важные дела в блокнот и тут же расставить приоритеты.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Миноборнауки России сократила более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которая давала их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет ТАСС. В соответствии с вновь подписанным приказом, количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть и теперь их 60, сказала она. Ямпольская отметила, что сокращение количества олимпиад было запланированным шагом, направленным на оптимизацию процесса отбора абитуриентов. Она подчеркнула, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ. В ближайшие несколько лет приоритетом россиян в работе будет заработная плата. Одной из главных причин такой ситуации является изменение в налоговом законодательстве. Об этом рассказала генеральный директор агентства по подбору персонала Татьяна Далекова. Согласно итогам опроса издания, сегодня хорошую зарплату ценят 43% россиян. Дружный коллектив оказался важнее всего для 37% респондентов, а приемлемая нагрузка нужна 36%. Поменялось налоговое законодательство. Компании стали платить больше налогов, плюс изменилась покупательная способность людей. Им опять стало не хватать денег. Поэтому на первый план снова вышли зарплата и доход, объяснила специалист. И в завершении выпуска: каждый октябрь Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея, и на небе разгорается метеорный поток Ориониды. Их активность начинает расти со 2 октября, а пик придется на ночь с 21 на 22, когда можно будет увидеть около 20 вспышек в час, рассказал эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров. Название потока связано с созвездием Ориона, где находится его радиант, точка из которой, как кажется, вылетают метеоры. Найти ее несложно. Сначала в юго-восточной части неба отыскивают пояс Ориона, три яркие звезды в ряд, затем ведут линию вверх и влево к оранжевой звезде Бетельгейзе, а чуть выше нее и расположен радиант. Благодаря близости к небесному экватору поток виден в обоих полушариях. Специального оборудования для наблюдения не нужно. Достаточно выбрать темное место вдали от огней, дать глазам 20-30 минут привыкнуть к темноте и встать так, чтобы Луна оставалась за спиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: слышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: дорогие хобби. Это далеко не абонемент в спортзал и кофе после тренировки. В мире есть увлечения, которые съедают бюджет так, будто это черная дыра. Например, коллекционирование искусства и антиквариата. Там ценник легко улетает от сотен тысяч до миллионов долларов просто за одну картину. Яхтинг – это когда ты покупаешь лодку, а потом всю жизнь платишь за стоянку, обслуживание и команду. Автоспорт и коллекции редких машин. Суперкар стоит как квартира, а участие в гонках превращает хобби в полноценную финансовую дисциплину. Кроме того, существует частная авиация, самолет, ангар, топливо, техобслуживание, романтика, но очень дорогая, космический туризм. Вообще топ, примерно 600 тысяч долларов за пару минут в невесомости. Ну и классика, богато жить не запретишь, альпинистские экспедиции на Эверест и конный спорт. Там тоже ценник высокий, и это мягко говоря. Так что если в ваше хобби укладывается в пару тысяч рублей в месяц, поздравляю, вы живете в режиме эконом-комфорта.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают нас на большие и маленькие победы. А ведь у каждого свои намерения и желания. Начинай большие свершения с малого, и жизнь заиграет новыми красками.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Музыка скоро вернется, а сейчас порассуждаем. Чтобы идти в ногу со временем, нужно ежедневно совершать 10 тысяч шагов. Я часто говорю, что в современном мире, чтобы оставаться на месте, необходимо очень быстро бежать, поскольку все развивается стремительными темпами.
1: Он мечтает стать банкиром.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
3: Музыка скоро вернется, а сейчас о важном. Центробанки напомнили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях номер телефона и адрес, поскольку это небезопасно, в частности, потери денег. Об этом газете .ру заявил эксперт по информационной безопасности Банка России Павел Мизинов. Дело в том, что программы-скаперы собирают данные со всех открытых страниц в единую базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Берегите, пожалуйста, свои данные. Yeah.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили размер средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади на 4-й квартал года. Согласно соответствующему постановлению администрации округа, он составил 208 672 рубля. Именно эта величина будет использоваться муниципалитетом для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома семьям-участницам программы обеспечения доступным и комфортным жильем. Стоит отметить, что с начала года стоимость квадратного метра была пересмотрена дважды. В первом квартале она составляла 153 тысячи рублей, во втором – более 170. Таким образом, всего за несколько месяцев цена выросла на четверть. Педагог из Чехова стал лучшим в Подмосковье. После подведения итогов муниципального и регионального этапов конкурса профессионального мастерства звание «Учитель года» присвоено Александру Фомичеву, преподавателю английского языка гимназии номер 7. Диплом победителя ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии в Доме правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на первом заседании Мособлдумы и высоко оценил качество проведения выборов. Выборы показали высокую активность, и теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, неформально реагировать на обращения, а вовремя решать проблемы и возвращаться к людям с результатом, сказал чиновник. И добавил, что основные приоритеты региональных властей – это поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь многодетным семьям, развитие школ, поликлиник, дорог и общественных пространств. Важно, чтобы депутаты продолжали работать непосредственно в округах и всегда были на связи с теми, кто их избрал, подчеркнул Воробьев. Стало известно, сколько готовы платить власти Чехова народным дружинникам. Положение о поощрении народных дружинников и материальном стимулировании их деятельности опубликовала администрация городского округа. Согласно его тексту, члены народных дружин будут получать от муниципалитета не только грамоты, но и денежные средства. Размер выплат напрямую зависит от количества отработанных часов из расчета 450 рублей за один час дежурства. При этом командиру дружины муниципалитет готов дополнительно к этой ставке платить еще по 15 тысяч рублей в месяц. Власти Чехова учредили нагрудный знак «Волонтер муниципального округа». Он является формой поощрения граждан, принимающих активное участие во всех направлениях добровольческой и волонтерской деятельности, а также тех, кто внес вклад в поддержку добровольческого движения, направленного на улучшение уровня жизни людей, говорится в постановлении, которое опубликовала администрация. Требования к кандидатам на получение знака довольно простые. Они должны жить в Чехове и иметь стаж добровольческой деятельности не менее 1 года.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!

0: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Ситуация, когда позволяешь себе немного помечтать о том, что будет, но в мыслях держишь прошлое, которое тебя тоже удерживает и не дает хода перспективам будущего. Меня, например, крепко держит прошлое, хотя я, казалось бы, ни о чем таком не думаю. И когда это изменится, никому не известно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыки к мыслям вслух. Что важнее, голова или сердце? Если говорить о важных органах в человеческом организме, то мозг будет поважнее сердца. Вот только в песнях, стихах и мемах сердце открывают и дарят, а мозг выносит.
1: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Знакомые мелодии очень скоро вернутся. А пока вот о чем. К черту эту гордость. Ты забудь про скромность. Легко сказать, сложно осуществить. Гордость может сделать нас несчастными. Поэтому в любой ситуации нужно говорить и договариваться. Ой, все, но говорить надо.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.
4: Снова время куда-то торопится, и я вместе с ним. Далее музыкальное настроение в руках моих коллег. С вами был Дима Казанцев. До встречи в эфире.

0: столицы Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получат только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через полгода после заключения. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета.ру. Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли, нацеленные на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168. Для транспорта и логистики 163 тысячи. Сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 тысячи. Об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех, выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: Добрый вечер всем. Наконец-то вот он, вечерний Чехов, к нам подкрался незаметно. И здесь в студии по традиции мы, Ольга Ольхова и Андрей.

0: себя.
1: Угу. А еще, вы знаете, мы сегодня, прям Аня заехала за мной, я села к ней в машину, и от Ани так фантастически пахнет летом, прям вообще, Аня.
0: Кстати, не побоюсь этого слова, как и от Оли. Олик, ну, парфюм купил. Я парфюм не пользуюсь уже, наверное, лет 18, но сейчас чуть подсела на масла дотеровские, вот, и вот одно из масел, которое мне понравилось, Аглая душистая, очень сильно мне напомнила лето, и мне очень тоже понравилось, Оля тоже это отметила, такой, да. Такой, ну-ка расскажи, вот такой запах.
1: Мне это напомнило, знаешь, вот такое вот сено, которое чуть-чуть успело подсохнуть, и прям вот запах этого сена перед грозой в поле, когда еще зной, но уже чувствуется, что сейчас будет гроза.

0: глаза очень скоро, и прям вот запах фантастический, честно.
1: Ну, в общем, Оля романтик. Оля
0: да.
1: прям прочувствовала.
0: Да.
1: Поэтому мы сегодня в таком, в настроении романтики, все пахнем вкусно.
0: Не без этого. Ну и давайте по традиции напомню, что нас можно и нужно слушать на радио Комета 92.6, FM 70 и 49 УКВ. Аня, твой выход.
1: И на Яндекс.Радио, скачав приложение на телефон и найдя там

0: уже второй день.
1: Ты так сказала, мне показалось, знаешь, как нашу асоциальную сеть.
2: Нет, в нашу социальную, в общем-то. У нас есть там группа радиостанции «Комет» ВКонтакте, поэтому заходите, подписывайтесь. Надеюсь, что меня сейчас ВКонтакт запустит туда в итоге с моим аккаунтом. Надеюсь, что меня не взломали, не украли. Вот, и там появится в ближайшие мгновения тема дня сегодняшнего. Ну, а пока давайте по традиции гидромедцентр Ольги Ольховой.
1: Вау!
2: Да. Несмотря ни на что, я все еще в состоянии разговаривать. За окном плюс 11, пасмурно, дождь нам обещают до 19-30. В общем-то, ощущается как плюс 9. И обещают нам падение температур до плюс 9 в целом. В общем-то, с 11 градусов. Слабое магнитное поле, магнитная буря у нас слабенькая, на троечку. Давление атмосферное в норме. В общем-то, для понедельника я считаю, что неплохо. И, как всегда, давайте радоваться и согреваться от вашей любимой музыки. Ну и у нас пока что далее по курсу будет группа The Bass Balls с композицией Umbrella. Важное приобретение Zond. К осени.
1: Zond.
2: Да. Как там это? Не помню. Я не помню, когда поется. Давайте лучше послушаем. Давайте не будем придумывать, а лучше будем слушать и согреваться вместе. Ждем ваши музыкальные заявки. Ну и мы здесь, Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой. С вами вместе поднимаем вам настроение. Точно так же, как надеюсь, что и вы нам поднимете своими музыкальными заявками. Привет и поздравления.
2: Будем греться вместе в лучах вашей любви.

0: по курсу на радио Комета 102.6 FM и 749 УКВ с композицией «Umbrella». Не забывайте зонтики, там все-таки капает.
1: Вечерний чех на радио Комета.

из Москвы сама, а мое сердечко стонет, я схожу с ума. Губки бантиком, прическа в точь Мирей Матье, платье черное на шее светится Картье.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Это как-то ВКонтакте не пускает меня, Ань. Придется нам сегодня озвучивать тему так, по старинке, словами.
7: Ну, озвучим, я думаю. А у тебя неплохо получится, голос у тебя красивый, говорить ты умеешь. Как
6: по
7: все
6: крайней мере, стараюсь, да. Все еще говорить можешь, но да, лет с трех.
7: Да, примерно лет с трех.
6: Да. Итак, у нас сегодня есть ряд праздников. Хочется по очереди всех поздравить. Наверное, начнем мы с самого основного и привычного всем. В общем-то, связан этот праздник с международным документом. 5 октября 1966 года в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли рекомендацию о положении учителей. Это был первый международный акт, который четко определил понятие профессии педагога, зафиксировал его права и обязанности, стандарты подготовки, найма и условия труда. Ну, а в СССР День учителя появился раньше, в 1965 году, и его отмечали в первое воскресенье октября. И, в общем-то, в 1994 году, после того, как ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, Россия перенесла дату на 5 октября. Поэтому, уважаемые учителя, спасибо вам, что вы у нас были, есть и остаетесь в нашей жизни, особенно для тех, кто любит учиться постоянно и все еще постигает что-то новое. Это и учителя, и, в частности, я считаю, что это и наши наставники, люди, которые нам помогают учиться чему-то новому в нашей жизни. Поэтому, уважаемые учителя, с праздником вас сегодня поздравляем от всего коллектива радиостанции «Комета» 92.6 FM.
7: А я хочу присоединиться к этим поздравлениям и сказать такие слова, что, ребят, честно вам скажу, вот для меня учителя – это герои. Это реально герои.
6: Бесспорно.
7: Потому что я вот всегда смотрю, вот какая я была атаманша в школе. Ну вот я вообще не знаю, как меня вообще вывозили учителя, да, и я вроде бы как бы и без злого умысла это делала, но просто любила похулиганить. А это же все... Это тяжело, это очень тяжело, и я, наверное, даже вот извиняюсь и приношу свои извинения для тех, кто меня вообще в этой школе вообще хоть как-то
6: терпел.
7: Терпел, да, и вытерпел. И ты знаешь, очень интересно, что многие в меня верили и говорили: у Ани просто такой потенциал, у нее много энергии, она найдет, если она найдет свое направление, и будет все хорошо. Ну, благодарю Вселенную, что я нашла свое направление. и у меня есть цель в жизни, но учителя – это для меня святое осталось до сих пор. Поэтому все, кто преподает в школе, я вас искренне поздравляю и желаю вам терпения, терпимости и обязательно заниматься собой. Потому что ресурс человеческий не безграничен, когда-то заканчивается, а чтобы этого не случилось, я искренне вам советую, как гуру, наставление, которое дает именно по развитию духовному, по развитию физическому, искренне вам рекомендую заниматься собой, чтобы вы себя не растратили, не растеряли. Вот.
6: Ну и дайте я уже похвалюсь, у меня сегодня тоже праздник, потому что все-таки по образованию я педагог, преподаватель.

0: Да, я тебя поздравляю.
1: Спасибо. Ну и у нас с Аней есть общий педагог один на двоих, наш наставник Семен Чайка. Поэтому, Семен, уважаемый, если ты нас слышишь, дорогой, с праздником
2: очень
1: тебя.
2: Очень сомневаюсь, что Семен Чайка слушает радио Комета.
1: Ну, а
2: тем
1: вдруг,
2: не менее,
1: ну,
2: а я
1: вдруг.
2: Присоединяюсь, Семен.
1: В общем-то, всей нашей команде преподавателей из школы радио Дмитрия на Шабловке тоже хочется сказать спасибо вам огромное, что благодаря вам мы сейчас здесь и радуем наших радиослушателей своими эфирами. И что, давайте присоединяться к поздравлениям. 8-916-244-00-44. Давайте начнем с того, что поздравим всех своих учителей. Ждем ваши сообщения с вашими музыкальными заявками в Messenger Max. Можете нам звонить. Но у нас пока далее по курсу. Песня может быть немножечко не по теме, но очень бы хотелось услышать те самые заветные слова. «Выходи за меня». Но не на работу, пожалуйста.
2: А мне, кстати, в субботу сделали предложение. Руки
1: так,
2: сердца.
1: Это уже интересно.
2: Расскажу, да.
1: А мне пока еще нет, но очень бы хотелось. Давайте, «Глюкоза, невеста» прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM для огненного настроения. Все-таки осень, золотая пора, время свадеб. Это классно. Поэтому не забывайте своим любимым девушкам делать предложение поскорее, а то они ждут, что
2: не вас забывайте, а то забыли.
1: Угу.
2: Мы вам напомним.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Какие, что тебе предложения сделали?
1: Предложение мне делали еще в субботу. Да, кстати, сейчас об этом тоже расскажу.
0: Это интересно.
1: Да, это, да, мне самой было интересно, это крайне неожиданно, но тем не менее пришлось отказать, но это прям такие знаки хорошие, я бы сказала.
0: Превосходно.
1: А, развлекала я сегодня подмосковное долголетие в нашем парке, который, в общем-то, весь перекрыли, но детская площадка еще осталась незатронута, потому что они все сделали. И я им рассказывала о том, чтобы я их подключала к тому, что уже 17 октября, это через неделю, это в субботу, у нас откроется движение 5 верст в городе Чехов. И я людям просила помощи, чтобы те, которые двигаются, которые в столь аккуратном возрасте заставили себя встать с диванов и начали ходить, чтобы они помогли нам привлечь общественность, потому что, ну, на молодежь мало кто клюет, а когда смотрят на людей, которые должны сидеть около телевизора и уже почивать на своих лаврах, встали и пошли. И люди охотно согласились, поэтому я сегодня там устраивала митинг.
0: Очень
1: можно
0: мило.
1: Развлекашка прошла, да, люди потянутся, придут, вот я сейчас как раз этим занимаюсь. Так, сегодня развлекательный момент у меня прошел в парке.
0: Это же замечательно.
1: Да.
0: Знаешь, Аня, сегодня, помимо всего прочего, еще есть праздник такой замечательный. Я вот перескакиваю с темы на тему. Это мое все, да, мне там мысли, как муравьи бешеные бегают.
1: Мои мысли, мои скакуны, куда хочу, туда скачу.
0: Да. День прекрасный. Я, кстати, хотела я поступать когда-то очень давно в Невскую академию дизайна и архитектуры, но, к сожалению, не смогла туда поехать учиться, но прошла. Я поступила практически на эту специальность. Могла бы сегодня вместо Дня Учителя отмечать именно этот праздник. Сегодня Всемирный день архитектуры.
1: Ты знаешь, интересно, он посвящен роли архитектуры в жизни общества. Я, кстати, дипломированный дизайнер интерьеров и...
0: Практически рядом.
1: Да, то есть здесь архитектуру мы проходили тоже очень-очень глубоко, я хочу сказать. И, в принципе, интересная тема, мне она понравилась, хотя, честно говоря, для меня это было неожиданность, что мне это может вообще понравиться.
0: А знаешь, что самое интересное, что праздник вообще изначально в 1985 году на заседании Международного союза архитекторов решили отмечать 1 июля. И только в 96-м году на 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне дату перенесли на первый понедельник октября.
1: Это кто-то передумал там, что ли?
0: Это сделали, чтобы приурочить празднование ко Всемирному дню жилища, который проходит под патронажем ООН.
1: Ага, ну ладно, уговорили.
0: И, да, в общем-то, цель праздника – напомнить о важности архитектуры, и она формирует среду, в которой мы живем, отражает историю и культуру. В этот день часто проходят выставки, лекции, экскурсии. Кстати, в общем-то, в России...

0: Не празднуем архитекторов день?
1: Наверное, нет. Что ж, удалимся и выясним этот маленький момент. Ну а пока предлагаем слушать вашу любимую музыку на волнах радио Комета 102.6 FM. И у нас далее по курсу приключения электроников полет на дельтаплане. Надеюсь, это то, о чем я думаю. Ну и далее встречайте рубрику «Моя машина». Как всегда, по традиции, о новинках в автопроме расскажем вам. И наш соведущий к нам присоединится и поделится новинками. Так что давайте, приключения электроников, полет на дельтаплане прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Всем для огненного настроения. Ань, сейчас будем петь.
0: Однозначно. Моя любимая, одна из моих любимых песен.
1: Замечательно. Значит, слушаем и радуемся тому, что понедельник закончился.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Мы вам пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесы, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Ну что ж, у нас, как всегда, по традиции, первый час канул в небытие. Да, пролетел, закончился, но это не страшно, у нас есть еще один. Хочешь что-то хорошее?
4: А еще у нас есть праздник, еще один. Ну,
3: давай.
4: Знаешь, День работников уголовного розыска России. Знаешь, для меня это вот какие-то профессии вообще недоступные. Знаешь, учитель, уголовный розыск. Это вот надо родиться с такими мозгами. Вот я, например,

0: просто все свое свободное время. Ну, этому, честно сказать, можно только порадоваться, потому что не все люди работают по призванию, а чисто из-за денег. Это тоже печалька. Поэтому, Оксана Беспалова, если ты меня слышишь, я тебя искренне поздравляю. С праздником, учителя. Пусть тебе это приносит удовольствие.
1: Знаешь, присоединяюсь, по-любому присоединяюсь. И знаешь, что хочется еще добавить? Ведь, в общем-то, День сотрудников уголовного розыска – это историческое событие. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска. И тогда было создано Центральное управление уголовного розыска. Центр розыск назывался. Подразделения при местной милиции начали заниматься негласным расследованием уголовных преступлений и борьбой с бандитизмом. И уголовный сыск хоть и существовал в Российской империи, но именно эта дата считается началом официальной истории советского, а затем и российского уголовного розыска. И, в общем-то, в этот праздник чествуют ветеранов, сотрудников, проводят торжественные собрания, церемонии возложения цветов к мемориалу, тематические выставки и показы документальных фильмов. А вот знаешь, вот у меня на самом деле, как у человека-миллениала, этот праздник почему-то неотрывно связан с всем известным сериалом российским «Улица разбитых фонарей».
0: Вот я только хотела сказать, прям у меня сейчас эта фраза. С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает.
1: Кто там, Шарапов?
0: Ой, этот...
1: Не Шарапов, а как он?
0: Угу.
1: Забыла. Пересмотрено уже до дыр этот фильм.
0: Да, именно оттуда вот у меня тоже ветер дует. Прям вот... Там, кстати, мою фамилию девичью в свое время говорили, когда мне было 22 года, говорит, когда они Анну искали,

0: музыку от менингита, делаем классную музыку. Ну а пока что все-таки передаем.
1: Классная музыка от менингита. Это еще никто профилактику не делал, кроме нас с тобой.
0: Мы будем первые. А пока что уступаем эфир группы Любэ. Прорвемся, опера. Уважаемые сотрудники уголовного розыска, с праздником вас от всего коллектива радиостанции Комет 2.6 FM. Слушаем прямо сейчас.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM. Первое чеховское радио. Радио

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади на четвертый квартал года. Согласно соответствующему постановлению администрации округа, он составил 208 672 рубля. Именно эта величина будет использоваться муниципалитетом для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома семьям-участницам программы обеспечения доступным и комфортным жильем. Стоит отметить, что с начала года стоимость квадратного метра была пересмотрена дважды. В первом квартале она составляла 153 тысячи рублей, во втором – более 170. Таким образом, всего за несколько месяцев цена выросла на четверть. Педагог из Чехова стал лучшим в Подмосковье. После подведения итогов муниципального и регионального этапов конкурса профессионального мастерства звание «Учитель года» присвоено Александру Фомичеву, преподавателю английского языка гимназии номер 7. Диплом победителя ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии в Доме правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на первом заседании Мособлдумы и высоко оценил качество проведения выборов. Выборы показали высокую активность, теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, неформально реагировать на обращения, а вовремя решать проблемы и возвращаться к людям с результатом, сказал чиновник. И добавил, что основные приоритеты региональных властей – это поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь многодетным семьям, развитие школ, поликлиник, дорог и общественных пространств. Важно, чтобы депутаты продолжали работать непосредственно в округах и всегда были на связи с теми, кто их избрал, подчеркнул Воробьев. Стало известно, сколько готовы платить власти Чехова народным дружинникам. Положение о поощрении народных дружинников и материальном стимулировании их деятельности опубликовала администрация городского округа. Согласно его тексту, члены народных дружин будут получать от муниципалитета не только грамоты, но и денежные средства. Размер выплат напрямую зависит от количества отработанных часов из расчета 450 рублей за один час дежурства. При этом командиру дружины муниципалитет готов дополнительно к этой ставке платить еще по 15 тысяч рублей в месяц. Власти Чехова учредили нагрудный знак «Волонтер муниципального округа». Он является формой поощрения граждан, принимающих активное участие во всех направлениях добровольческой и волонтерской деятельности, а также тех, кто внес вклад в поддержку добровольческого движения, направленного на улучшение уровня жизни людей, говорится в постановлении, которое опубликовала администрация. Требования к кандидатам на получение знака довольно простые. Они должны жить в Чехове и иметь стаж добровольческой деятельности не менее одного года.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях. О том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления. А планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Продолжается вечерний Чехов. Напоминаю, что да, действительно, каждый четверг с 15 до 17 часов полезный настрой с Анной Данрой. Анна вам там расскажет, как жить,
1: как дышать
0: классной,
1: или не дышать
0: классной жизнью, причем при этом не чувствует себя в чем-то ущемленным. Очень хороший подход, вот, мне очень нравится.
1: Спасибо.
0: Потому что большинство людей считают, что для того, чтобы жить здоровой жизнью, надо всего лишиться в этой жизни, и тогда можно быть здоровым. Нет, это неправда. Анна как раз и учит вас в своей программе о том, как можно жить, не лишая себя радости и удовольствия в жизни. Вот так.
1: А скорее наоборот, потому что мне все говорят: ой, ну как ты можешь так терпеть? Я говорю: ребят,
2: зачем терпеть?
1: Честно сказать, терпеть. Терпите, это все вы, да, а я как раз живу.
0: Потому что я сейчас была здесь терпила.
1: Да, я была по две стороны баррикады, поэтому знаю, что говорю. Вот, и искренне всем желаю присоединяться. Потому что именно тогда, когда я бросила там пить, курить и начала заниматься здоровым образом жизни, только тогда я поняла, что такое вообще жить.
2: А дальше вот жизнью
1: генеральная репетиция, да.
0: Точно. Ну что ж, у нас кончились все официальные праздники. Давайте к неофициальным перейдем. У нас сегодня на очереди праздник, Ань. Я думаю, тебе понравится. Я, по крайней мере, не смотрела ни один фильм. Неофициальный фанатский праздник, учрежденный в 2012 году в честь 50-летия кинофраншизы «Джеймс Бонд». Сегодня день Джеймса Бонда. Отсчет ведут с 5 октября 1962 года, со дня премьеры фильма «Доктор Ноу», который положил начало официальной бондиане. В общем-то, тут есть множество интересных фактов. На самом деле, имя не выдумка. Ян Флеминг, автор романов, взял имя для героя у реального человека, орнитолога Джеймса Бонда. Позже в фильме «Умри, но не сейчас» эта деталь обыгрывается. Бонд забирает книгу «Birds of the West Indies» и написал ее тот самый орнитолог. И даже представляется орнитологом в этой части фильма. Кстати, знаете, что белое бикини стало модным трендом с 1962 года?
1: После этого фильма, ты хочешь сказать?
0: Да. Урсула Андрес, которая была в белом бикини, выходила из моря, сцена стала культовой, а наряд моментально и стремительно ворвался во все модные тренды. И спустя много лет он был продан на аукционе Кристис за 40 тысяч фунтов. Бешеная цена для белого бикини, я считаю.
1: Ну, есть спрос, есть и предложение, как говорится. А еще сегодня праздник, день. Сделайте что-нибудь приятное. Праздник добрых поступков.
0: Это здорово.
1: Да, мы раньше играли даже с подругами в такую игру. Минимум одно доброе дело в день. И вот прям какие-то мелочи, там, накормить котенка, перевести бабушку там через дорогу. Ну, знаете, там, помочь кому-нибудь там сумку перенести. Очень интересно, очень многих накапливается дел, которых мы не замечаем. А когда у тебя стоит цель это сделать обязательской, то ты просто вот, ну, действительно начинаешь этому следовать, и оказывается, что ты можешь прям помочь большому количеству людей, животных. Это очень приятный праздник. Поэтому я всех поздравляю, кому этот праздник близок. Делайте добрые дела, и поверьте, вам это вернется. И вернется это с лихвой.
0: У меня есть любимая фраза, Ань, из моего любимого мультика детского. Мультик киностудии, по-моему, «Арменфильм», и называется он «Ух ты, говорящая рыба». Делай добро, бросай его в воду, оно к тебе обязательно.

0: и придет, вот прям придет. Я вам обещаю. А я, если обещаю, никогда не обману.
1: Вот это классно, на самом деле. Ну, а я предлагаю немножечко окунуться в атмосферу Дня Джеймса Бонда и послушать знаменитый саундтрек из кинофильма «Не время умирать» «No Time to Die» в исполнении Билли Айлиш. Ну и ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-2044. В группе радиостанции «Комета» появился, а наконец-то, анонс сегодняшнего Чердячехова. Ура! Можете заодно писать там. Ну и звоните нам, мы вам будем рады.
0: Я очень хочу от вас какую-нибудь заявку получить. Прям очень хочется послушать, что вас сегодня будет отвечать порадует.
1: Ну а у нас пока Билли Айлиш, «No Time to Die», прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: из agb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов. Продолжаем мы развлекать вас и ожидать ваши музыкальные заявки на номер 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Ну или звоните нам. Ну а мы, это Ольга Ольхова и
6: Анна Данруйп. И продолжаем принимать ваши заявки, поздравления, приветы и теплые слова в день такого прекрасного осеннего настроения. Потому что погода действительно потрясающая. Я очень много времени провожу на улице. Я с собаками, кстати, начала собак дрессировать. У меня, оказывается, они такие умные, я даже не ожидала.
5: Вот, что поэтому... они поддаются дрессировке, да?
6: Ой,

0: не мучилась. Все берут барьеры, причем искренне, исключительно по команде своей клички. То есть без клички они не приступают к, ну, к заданиям. В общем, если любую собаку скажут, они у вас такие умные. Я говорю, ребята, собаки умные все. Просто нужно их дрессировать. Поэтому я уже точно... Собаками не занимаются. Просто их чуть в жопу перецеловывают. Ну, по-другому сказать нельзя.
1: Понятно все с тобой. Значит, сегодня на самом деле есть не менее прекрасный праздник, тоже связанный с не столько животными, сколько с птицами. Сегодня день напутствий улетающим птицам.
0: Ну-ка, расскажи, Коля, вот что бы ты, какое напутствие дала птицам улетающим?
1: Ты знаешь, мне хочется начать с того, что это все-таки осенний праздник, связанный с миграцией, и можно мысленно провести птиц добрыми пожеланиями. Но, в общем-то, в чем суть самого праздника? Праздник связан с тем, что в октябре в многих регионах России пернатые собираются и отправляются на зимовку. И смысл сегодня практически в камерном жизни.

0: счастье заметить улетающих птичек и мысленно пожелать им легкого пути, благополучного возвращения, чтобы им хватило еды и питья. Небо было ясным, а ветер попутным. Вот так вот хочется их проводить. И знаешь, у меня тут есть три интересных факта, хочу прям ими поделиться.
1: Во-первых, давай, делись.
0: Птицы чувствуют магнитное поле Земли. У них своего рода внутренний компас. И ученые считают, что особые белки в глазах помогают воспринимать магнитные линии и выбирать направление. То есть птицы, оказывается, видят немножко больше, чем люди. Это прям удивительно. А некоторые птицы летят без остановки по несколько суток. Например, черные стрижи могут находиться в воздухе неделями, отдыхая прямо в полете.
1: Интересно,
0: вот.
1: Да.
0: А маршруты, по которым они летают на зимовку, передаются из поколения в поколение. Молодые птицы учатся у старших, и так складываются устойчивые пути, которые сохраняются десятилетиями. И вообще птицы интересные существа, например, вороны, долгожители, которые за счет нахождения в человеческой среде и рядом с человеком могут даже научиться не только имитировать человеческую речь, но и вполне осознанно что-то выдавать.
1: Ты знаешь, Оля, вот я по поводу ареала птиц, где они обитают, куда летают, я могу сказать, что я, наверное, вот, ну, чуть-чуть не соглашусь с тем, что там поколениями передаются. У нас какие-то вибрации сейчас начали происходить. Во-первых, появились птицы, которых раньше не было. У меня просто один друг есть, бёрдер. Uh-huh. Бёрдер, это который фотографирует птиц.
0: Uh-huh.
1: Вот. И он часто мне присылает у нас, ну, про птиц в Чеховском районе. Слушай, ну, хочу тебе сказать, что птиц действительно таких не было. И он говорит, он очень много лет уже этим занимается. И говорит, Ань, ну, я действительно таких птиц не видел. У нас сейчас, мы раньше вот сороку увидеть. О, сорока! Слушай, у меня сейчас сороки живут там штук 10 их на моем участке. Они, знаешь, как будто бы меняются за счет каких-то факторов.
0: Да, я очень давно не видела в нашей полосе снегирей по зиме.
1: Вот, Оля.
0: Но я начала видеть снегирей, и это настолько красивое, потрясающее
1: где
0: зрелище.
1: Где ты их видишь? Когда?
0: Прям вот на веточках с рябиной по зиме, когда вот снег кругом лежит.
1: Слушай,
0: Оль,
1: я их не вижу лет 5. Я, кстати, об этом вот Славу спросила, бёрдера. Он мне говорит, Ань, ну, реально меньше их стало. Вот, но он мне присылал фотки, может, перестали обращать внимание. Я прям...
0: Может быть. Ну, давайте этой зимой побудем немножко более внимательными, а пока вспомним,
1: ну, давайте,
0: жаркие летние мотивы «Мамбо Итальяна» от группы «Шафт». Прямо сейчас у нас будет в эфире радио «Комета» 92.6 FM.
1: Ну, давайте, договорились.
0: И ждем ваши музыкальные заявки. Как всегда, 8-916-244-00-44.
2: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов», и здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
4: Анна Донрой. Здесь ничего не поменялось, и там
3: пока
4: не поменялось.
3: Не поменялось.
4: Поменялось то, что вы заявки начали потихонечку
3: присылать. Это радость.
4: Эфир, да.
3: Прям как все любят. Радует, радует. Прям настроение

0: пожеланиям.
1: Да. В большой семье, кто раньше всех проснулся, тот лучше всех оделся.
0: Да, наверное, так.
1: Так, у нас сегодня там еще приметы какие-то интересные были. Аня, давай жги.
0: Сегодня есть еще, если на березах еще остается много листьев, снег по народным представлениям выпадет не скоро. Ребят, если будет такая осень, я готов потерпеть снег. Хотя снег очень люблю и люблю чистить снег в купальнике. Сегодня, кстати, даже видео у себя в статусах опубликовала, что вот прям уже соскучилась по снегу, по чищению снега в купальнике. Вообще, конечно, у меня еще мечта купить себе трактор. Вот кто что, я

0: не хотела.
1: Знаешь, трактор не хотела, хотела в свое время мотоцикл себе приобрести, но как-то не срослось, да, ну, наверное, и к лучшему. Все-таки я пешеход до мозга костей, я люблю гулять пешком, прям нравится мне это состояние. И, в общем-то, водительское удостоверение есть, но четко как-то я не езжу, да и, наверное, безопаснее людям от того, что я хожу пешком.
0: Ну, мотоцикл тоже, хочу сказать, такой вид транспорта так себе по безопасности. Их очень часто называют пластмассовыми. Я не называю, потому что, ну, как бы, чтобы мыслеформа не сработала. Но я в свое время жила на Ленинском проспекте 5 лет. И там это самый длинный проспект в Москве, 14 километров, ну, по названию. И вот там как раз они, если в начале...
1: Лётают.
0: Они, если в начале

0: пережил.
1: В любом случае,
0: Ладно,
1: я...
0: что не присел.
1: Знаешь, в любом случае, я восхищаюсь людьми, которые все равно ездят на мотоциклах, поэтому, уважаемые участники мотосообщества мотодвижения, если нас слышите, мы вам, в общем-то, вас поздравляем с закрытием мотосезона, потому что, как я знаю, сейчас периодически по очереди

0: закрываются мотосезоны у всех, все уходят такой в зимнее межсезонье до следующей весны. И, в общем-то, хочется пожелать, чтобы вас становилось по количеству только больше каждый раз. Берегите себя и берегите своих близких, и будьте здоровы. Пусть вам будет ровная дорога, ни гвоздя, ни жезла. Вот так вот.
1: А у нас там на заявочку уже пора?
0: Давай, заявочку.
1: И Таня Батракова, моя подружка, присылает сообщение. Хочу передать привет девчонкам с Радио Комета, то есть нам.
0: Как
1: звездочки вселенной нас назвали. Вот нам название с тобой. Мы же просили, вот звездочки вселенной. Спасибо вам за эфир. Поставьте, пожалуйста, песню «Ты красивый», Ярослав Леонов. Да, Танюш, обязательно прямо сейчас для тебя прозвучит песня.
0: Ярослав ты Леонов, красивая. Ты красивая. Для нас, для Танечки, для всех девушек, девушки. Давайте, несмотря на наступающую зиму, не терять вот этой вот весенней свежести и яркости. Давайте будем неувидаемыми, классными, замечательными и добрыми. Поэтому да, мы все красивые. Ярослав Леонов нам сейчас об этом споет на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета.

даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Это песня о тебе.

0: SushiWok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Подходит к концу вечерний Чехов, к сожалению.

0: не банные. В общем, успела на денек, успела. Вот. И сегодня еще нельзя спать до обеда к финансовым трудностям. Вот ты представляешь, Оль, не спала сегодня всю ночь и думала, если я сейчас в 6 не встану, просплю до обеда. Вот все-таки вселенная делает мне добро. В общем, жить не в изобилии, слава богу.
1: Так, еще имейте в виду, сегодня нельзя спать в чужой постели.
0: Можно
1: забрать себе несчастье владельца.
0: Ну как так вот? Если вот подфартило? И что ж теперь?
1: На полу.
0: Мне тут вот замуж предлагают, а в постели в чужой спать нельзя. Ну как-то.
1: На полу, на матрасике. Это не считается.
0: Ну да, ладно.
1: Да, еще сегодня нельзя начинать важные дела. Не принесут они результата. А еще сегодня нельзя ходить в лес. Особенно если встретите на входе в лес пожилого человека с корзиной, по поверью, под

0: болезни.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что ни один день, наверное, для этого неблагоприятен. Ты какой-то прям, знаешь, так скажешь,
0: полностью
1: ребята,
0: согласна.
1: Сегодня надо поссориться срочно, и будет вам счастье. Ну, что,
0: это вряд ли будет, да, таких прогнозов.
2: Так, а еще сегодня нельзя ругать ветер, бить по земле и ломать ветки деревьев. Считается это неуважением к силам природы.
1: Да вообще ломать ветки, я хочу сказать, это в принципе неуважение. У нас вот, кстати, в Губернском лесу в парке сейчас убирают сухостой, на который я очень много написала всяких разных. Ну, я, конечно, могу сказать, что это из-за меня сделали, но, скорее всего, там не только я писала, но отреагировала, наконец-то, администрация там, что прям додолбили.
2: Вот заметите противоречивость, да, в этот день нельзя ломать ветки, но девушки сегодня гадали по старинной русской такой традиции, срезали веточку осины и ставили в воду. Если к утру остается свежий, год обещает быть счастливым, а если быстро вянет, считалось недобрым знаком.
1: Я вот не думаю, что за ночь веточка осины завянет.
2: Ну что ж, будем верить в лучшее, ну а мы всем говорим спасибо за сегодняшний вечер и всем пока-пока, до завтра.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: На радио Комета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади на четвертый квартал года. Согласно соответствующему постановлению администрации округа, он составил 208 672 рубля. Именно эта величина будет использоваться муниципалитетом для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья

0: или строительство дома семьям-участницам программы обеспечения доступным и комфортным жильем. Стоит отметить, что с начала года стоимость квадратного метра была пересмотрена дважды. В первом квартале она составляла 153 тысячи рублей, во втором – более 170. Таким образом, всего за несколько месяцев цена выросла на четверть. Педагог из Чехова стал лучшим в Подмосковье. После подведения итогов муниципального и регионального этапов конкурса профессионального мастерства звание «Учитель года» присвоено Александру Фомичеву, преподавателю английского языка гимназии номер 7. Диплом победителя ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии в Доме правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на первом заседании Мособлдумы и высоко оценил качество проведения выборов. Выборы показали высокую активность, теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, неформально реагировать на обращения, а вовремя решать проблемы и возвращаться к людям с результатом, сказал чиновник. И добавил, что основные приоритеты региональных властей – это поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь многодетным семьям, развитие школ, поликлиник, дорог и общественных пространств. Важно, чтобы депутаты продолжали работать непосредственно в округах и всегда были на связи с теми, кто их избрал, подчеркнул Воробьев. Стало известно, сколько готовы платить власти Чехова народным дружинникам. Положение о поощрении народных дружинников и материальном стимулировании их деятельности опубликовала администрация городского округа. Согласно его тексту, члены народных дружин будут получать от муниципалитета не только грамоты, но и денежные средства. Размер выплат напрямую зависит от количества отработанных часов из расчета 450 рублей за один час дежурства. При этом командиру дружины муниципалитет готов дополнительно к этой ставке платить еще по 15 тысяч рублей в месяц. Власти Чехова учредили нагрудный знак «Волонтер муниципального округа». Он является формой поощрения граждан, принимающих активное участие во всех направлениях добровольческой и волонтерской деятельности, а также тех, кто внес вклад в поддержку добровольческого движения, направленного на улучшение уровня жизни людей, говорится в постановлении, которое опубликовала администрация. Требования к кандидатам на получение знака довольно простые. Они должны жить в Чехове и иметь стаж добровольческой деятельности не менее одного года.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».

0: чем радио. Комета. Дорожные новости.
1: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Ввод системы в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошего дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж – и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-70.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наш

0: 8-920-40-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Официальной датой основания Калуги считается 1371 год, хотя историки отмечают, что

0: правда, письменных подтверждений тому пока не найдено. В 13-14 веках калужские земли входили в состав одного из верховских княжеств – Новосильского или Тарусского. С середины 14 века Калуга становится объектом борьбы московских и литовских князей. Известно, что во время своего первого упоминания Калуга с окружающей территорией в качестве значимой крепости на левом берегу Оки входила в состав Великого княжества Литовского. В 1371 году Калуга входит в состав Московского княжества. Литовские князья полагали, что Калуга была несправедливо отнята у них Москвой. С этим и связано первое письменное упоминание о городе.
1: Путеводитель.
0: Калуга расположена на среднерусской возвышенности на обоих берегах Оки, примерно в 100 километрах от Москвы и Тулы. Из столицы добраться до Калуги можно на электричке. С другими крупными региональными центрами Калуга связана автобусным сообщением.
1: Исторический телеграф.
2: Калугу называют колыбелью космонавтики, ведь именно здесь с 1892 по 1935 год жил и работал основоположник ракетной техники и космонавтики Константин Циолковский. В связи с этим на флаге и полной версии герба города имеется изображение первого советского искусственного спутника Земли. Прекрасно умели калужане обращаться с пряниками. Именно обращаться, а не готовить, потому что пряниками в Калуге раньше играли. Бросали на дальность или кололи ребром ладони на три части. Кстати, это была не просто забава, а настоящая азартная игра. Сегодня местные пряники – отличный сувенир. О происхождении названия города существует множество версий. Одна из них гласит, что его название происходит от названия вблизи протекающей речки Калужки. Название реки, в свою очередь, предположительно происходит от русских слов «калюжа», «калюжина», что означает «топь» или «болото».
0: Как красиво! В первую очередь в Калуге нужно посетить музей истории космонавтики, первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Это огромное белое здание в стиле модерн, украшенное чем-то напоминающим ракету. Здесь есть и личные вещи самого Циолковского, и космическое оборудование, и макеты спутников. К 50-летию полета человека в космос музей обновили, построили планетарии, завезли интересные программы, так что сегодня он отвечает самому последнему слову науки и техники. Ну а впереди нас ждет величественный Саратов. Там, на неведомых дорожках.
3: Комета. Первое чеховское радио.

0: Комета. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
5: Экономика должна быть экономной.
6: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
5: Закрома Родины.
6: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме. Зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Больше, чем радио. Слушать. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

коллектив The Rolling Stones к середине 60-х уже был достаточно известен и популярен. От статуса действительно крутой рок-группы его отделял всего один шаг. Им стала песня «I Can't Get No Satisfaction», записанная в июне 1965 года. 5 июня 1965, находясь в своем третьем турне по США, The Rolling Stone давали концерт в городе Клируотер, штат Флорида. Во время выступления несколько сотен молодых фанатов устроили драку с полицией, поэтому мероприятие пришлось свернуть уже после четырех песен. Вечером того же дня уставший и сонный Кит Ричардс, сидя в отеле, вяло импровизировал на гитаре и мимоходом сочинил риф, который лег в основу будущей песни. Он включил магнитофон, записал его, напев песню «I can't get no satisfaction» и вырубился. В течение следующих 40 минут магнитная лента фиксировала его могучий храп. Автором текста песни, за исключением главной фразы, стал Мик Джаггер. Сначала группа записала «I can't get no satisfaction» в Чикаго, а немного спустя переделала ее в голливудской студии RCA Studios, изменив партию ударных и добавив знаменитый фуз. Ричардс изначально не верил в успех песни, а также побаивался, что вступление посчитает заимствованным из «Dancing in the Street» вокального коллектива «Martha and the Vandellas». Но его опасения оказались напрасными. Журнал «Newsweek» назвал вступительный гитарный риф пятью нотами, которые потрясли мир, и это одна из лучших характеристик песни.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Более 150 миллионов проданных дисков сделали легендарную рок-группу Aerosmith самым коммерчески успешным американским коллективом. А первым хитом Aerosmith стала композиция «Dream On» из дебютного альбома группы. Текст и музыку написал Стивен Тайлер. По его утверждению, история песни «Dream On» началась, когда ему было всего 3 года. В раннем детстве он любил залезать под фортепиано и слушать, как играет его отец, музыкант с классическим образованием. Именно тогда у него начала зарождаться последовательность аккордов, которая позже стала песней «Dream On». В одном из интервью Стивен Тайлер объяснил смысл песни «Dream On». Она о сильном желании стать кем-то. Мечтай, пока мечты не сбудутся. Дебютная пластинка Aerosmith продавалась откровенно слабо, потому что Columbia Records бросила все силы на раскрутку первого альбома Брюса Спрингстина, а на рекламу творения Aerosmith было выделено мало средств. В Columbia Records уже раздумывали над тем, чтобы отказаться от сотрудничества с группой, но сингл «Dream On», выпущенный в укороченной версии, добрался до 59-й строчки Billboard Hot 100, и боссы Columbia решили дать группе шанс. И они не ошиблись. Пару лет спустя синглом была издана альбомная версия «Dream On», которая поднялась на 6-е место Billboard Hot 100. С тех пор группа Aerosmith исполняет «Dream On», ставшую их визитной карточкой почти на всех выступлениях. Композиция включена в большинство их сборников лучших песен и концертных альбомов. А в феврале 2013 года представители от Массачусетса Джеймс Кантлер и Джош Гатлер составили законопроект о предоставлении композиции «Dream On» статуса официальной песни штата.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: ти дорог.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.